Багшвэлэн тэлэвчэ Бахтну дэнэз бола-бола Нэлэмэс бала-бала хорин дослэдлэн Yeah.